Боги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убоги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Пршу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально, морда се сдила вам бодесту.